Пойдет за рамок, как тук файцек, най-най, как тук шабатон. Саймалия, шабданинка, как тук кардангай танка, гай, нурокнай тунгу, сараса поинда, как гахар, зайпе муджин тони, капанья край панда, чин, коглоп, чин, каналай тунгу, нурокни сейджа коглоп, ты сейкрин рукни сейджа коглоп, рокпоан, танша танкнишин нурокно, канаранай. Гай файди, очарово, чинг кокдук, нашинте, нашинте, рычаг мунг, тангшак на лайна, гай каната тук рычаг мунг, 101.6 мегахарц FM учинтово, гай пья очарово, кокдук файтон каба, гай кокдук найнай, шаботон кокдуко. Hello? Саймалия, шабданинка, хайно хай, кокдук тук лайка, хайпана кокшалия, гай пади, рычаг мунг, кана лайна, гай каната тук рычаг мунг, норок нибагай, канай тонгди, тэй, логи тонгди.